0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Фонд «Источник надежды» проводит в Челябинске бесплатное анонимное экспресс-тестирование на гепатиты Б и С, ВИЧ, а также сифилис. По словам руководителя организации Алексея Тананина, процедура без паспорта длится 15 минут, а при положительном исходе пациентов сопровождают на ПЦР-тест и подбор лечения в специальном центре. Адреса работы мобильного пункта с 5 до 8 часов вечера. 29 июля, улица Дзержинского, 93/1, 30 июля, улица Жукова, 3А, 31 июля, улица Братьев Кашириных, 92. Стационарный прием ведется на улице Марченко, 11Б, по будням с 10 часов утра до 6 часов вечера. Контактный телефон +7 351 777 47 25. Проверку советуют проходить ежегодно. Для нужд уборочной компании в Челябинскую область в ближайшее время поступит 15 тысяч тонн топлива, согласованных федеральными ведомствами на июль и август. Поставки от вертикально интегрированных нефтяных компаний будет координировать региональный Минсельхоз. Господдержка агрария в 2026 году включает 1,5 миллиарда рублей на субсидии и льготные кредиты. При этом объем привлеченных хозяйствами льготных займов достиг 11 миллиардов рублей. Ряд предприятий, включая сельскохозяйственный производственный кооператив «Кодекс», Ольгинская уже обеспечил себя независимым запасом топлива на несколько месяцев вперед. У 28-летнего жителя Башкортостана могут конфисковать личный автомобиль за нападение на инспектора ГАИ в Златоусте. В июне 2025 года нетрезвый водитель проигнорировал требования об остановке, поехал быстрее и протащил несколько метров по асфальту зацепившегося за стойку машины полицейского. Златоустовский городской суд осудил мужчину за насилие над инспектором при исполнении обязанностей, но оставил ему транспортное средство. Прокуратура оспорила решение, и суд вернул материалы дела на новое рассмотрение для решения вопроса об изъятии автомобиля. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южной четверти от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до +33 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Доброе утро, дорогие друзья! Встречаем этот день вместе. С вами у микрофона я, Соня Дегтярева. Я надеюсь, что ваше утро уже бодрое и прекрасное, ну а хорошая музыка сделает его чуть более красочным. Прямо сейчас Ronettes Be My Baby. Впереди вас ждут артефакты, Kenny G и много хорошей музыки. Оставайтесь с нами.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Челябинск готовится стать культурной столицей 2027 года, а на Южном Урале впервые проходит конкурс «Малая культурная столица». Конкурс дает импульс развитию территорий с населением до 200 тысяч человек, привлекает внимание к локальным проектам и доказывает, даже небольшой город способен стать центром притяжения. Участие в конкурсе дает возможность продемонстрировать, насколько уникален Южный Урал и велик потенциал нашего региона. Благодаря труду и энтузиазму жителей, городов-участников, формируется новое будущее региона. Конкурс «Малая культурная столица» – масштабная часть большой программы «Челябинск. Культурная столица 2027». Весь 2026 год в регионе проходит под девизом «Навстречу культурной столице».
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: Kenny G, Going Home в эфире Радио 100. Дорогие друзья, действительно, утро у всех разное. Кто-то сейчас возвращается домой, может быть, с работы, может быть, с пробежки. Кто-то отправляется на работу, кто-то только засыпает, а кто-то только просыпается. В любом случае, пусть день будет для вас хорошим и настроение отличным, а музыка на Радио 100 поможет вам создать тот самый эффект приятного дня. Оставайтесь с нами, у нас уютно.
1: Summertime на Радио 100.

0: реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Картина Валентина Серова «Девочка с персиками» была написана в усадьбе русского предпринимателя и мецената Саввы Мамонтова Абрамцева. На портрете изображена 11-летняя Вера Мамонтова. В августе 1887 года она вбежала в дом и, взяв персик, присела за стол. Серов, который часто гостил в имении, предложил девочке позировать. Работа продолжалась почти 2 месяца. Живописец изобразил девочку, сидящую за столом, в розовой блузке, с темно-синим бантом, на столе находится нож, персики и листья. Серов подарил полотно Елизавете Мамонтовой, матери Веры, и картина долгое время висела в комнате, изображенной на ней. Теперь в Абрамцево висит копия, а оригинал экспонируется в Третьяковской галерее. Картина передает атмосферу артистизма, царившую в Абрамцеве. Вокруг портретного изображения девочки Серов собирает фрагменты интерьера, пейзажа, натюрморта. Льющийся из окна свет растворяет контуры предметов. Помещенную против света фигуру модели Серов написал в теплых тонах, контрастных холодным тонам пространства. Картина обладает особой притягательностью благодаря обратной композиции, развернутой на зрителя. Неторопливость позы модели соединяется с задумчивостью, таящейся в глубине ее черных глаз. За картину «Девочка с персиками» Валентин Серов был награжден премией Московского общества любителей художеств.
0: Мировые шедевры на Радио 100.

Кайли Минок и Джек Саваретти «Music to set without you» только что в эфире Радио 100. Дорогие друзья, мы полностью согласимся с этим замечательным дуэтом, ведь без вас ничего не имеет значения, поэтому все, что делается в эфире Радио 100, делается для вас, наши дорогие друзья. Настраиваемся на все 100 вместе. Прямо сейчас Барабас с композицией «Долорес». Завершим час с Лесли Одом-младшим, а следующий час начнем с новостей от Елены Трубниковой.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Академия хоккея «Красная машина» Челябинск открылась в поселке Садовый при участии губернатора Алексея Текслера и хоккеиста Евгения Кузнецова. Школа на базе арены «Айсберг» получила соединенный теплом переходом надувной зал с игровой зоной и тренажерами. Обучение ведется по программе Федерации хоккея России в соответствии с проектом «Спорт России». Главный принцип методики – это игра в удовольствие для формирования здорового образа жизни. Текслер отметил, что расширение базы детско-юношеского хоккея послужит развитию всей системы спорта – от региональных клубов до сборной страны. Анонимный читатель подарил Едкульской сельской библиотеке коллекцию из более 100 минералов, которые ранее были приложением к журналам итальянского издательства, продававшимся в России. По информации газеты «Искра», образцы сопровождаются подробными описаниями, что делает коллекцию настоящей энциклопедией. Сотрудники библиотеки осенью запустят краеведческо-познавательный проект для юных жителей Едкульского округа, чтобы познакомить их с богатством земных недр и местными минералами, пробудить интерес к науке и помочь в выборе будущей профессии, связанный с геологией. Челябинский театральный коллектив «Небалет» готовит моноспектакль «Купидон. История от чистого сердца», в котором сыграет актер Никита Манылов. Премьерные показы пройдут 10, 16 и 23 сентября на площадке театрального пространства «Свободы». Зрители увидят саркастическую историю с элементами клоунады о крылатом герое, который устал от обесценивания своего труда, но надеется на спасительную силу любви. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южной четверти от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 33 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Великолепный Сил с композицией Crazy только что прозвучал в эфире Радио 100. Прекрасная песня, наполняет какой-то энергией, внутренней силой, при этом спокойствием. Надеюсь, что эта мощная энергетика, сила вам передалась. А мы продолжаем встречать новый день с музыкой 100% комфорта. Прямо сейчас рубрика «Кавервиль», а в ней кавер на композицию «Can't Stand Losing You». Далее у нас мировой бестселлер с Бобом Диланом «Like a Rolling Stone». Конечно же, Крейг Дэвид, Лара Фабиан и много другой отличной музыки. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

discover that.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске вышел трейлер сатирического триллера «Жертва обстоятельств» с Крисом Эвансом и Аней Тейлор-Джой. И Коллидор назвал 10 лучших домашних триллеров. Вышел трейлер фильма «Жертва обстоятельств» новой работы режиссера Ромена Гавраса, который снял фильм «Афина». Главные роли в ленте исполнили Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Сальма Хайек, Джон Малкович, певица Чарли XCX и шведский рэпер Янг Лин. Российский прокат картина выйдет 20 августа. По сюжету роскошный благотворительный вечер превращается в кошмар, когда на мероприятие врывается группа экологических активистов. Они выдвигают ультиматум: трое гостей должны быть принесены в жертву, иначе человечество ждет гибель. Аня Тейлор-Джой призналась, что именно сценарий убедил ее присоединиться к проекту. В последнее время все эти светские рауты меня только разочаровывают, но когда я прочитала сценарий, то поняла, вот как нужно поступать с сильными чувствами. Нужно превращать их в искусство. Даже если это не поможет решить проблему, это позволит выразить свои эмоции, отметила актриса. «Жертва обстоятельств» сочетает элементы социальной сатиры, триллера и черной комедии и станет первым фильмом Ромена Гавраса после «Афины», которая вышла в 2022 году.
0: Exclusive News.
1: Коллидор создал топ-10 величайших домашних триллеров всех времен. Домашние триллеры – это поджанр остросюжетной прозы или кино, когда страшные события разворачиваются не в большом мире, а внутри семьи или в закрытых сообществах. В домашних триллерах опасность таится за закрытыми дверями. Это мрачные истории, которые разворачиваются в обычных, на первый взгляд, домах, а акцент делается на психологию предательства и обман, пишет Коллидор. Первое место оказалось у «Забавных игр» Михаэля Ханеке, версия 1997 года. Второе занял триллер Дэвида Финчера «Исчезнувшая» с Розамунд Пайк и Беном Аффлеком. На третьем «Незнакомцы» Брайана Бертина с Лив Тайлер и Скоттом Спидманом. В пятерку также вошли культовый арт-хаусный фильм «Шанталь Акерман», «Жанна Дильман», «Набережная коммерции 23» и подарок – режиссерский дебют Джоэла Эдгертона, с ним же в одной из главных ролей.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 8:40 в Челябинске, дорогие друзья. Скажу несколько слов о погоде к этому часу. Сейчас за окнами 24 градуса выше нуля. В течение дня столбики поднимутся до 31 градуса Цельсия. Синоптики обещают облачную погоду на протяжении всего сегодняшнего дня. Возможен небольшой дождь, и во время дождя порывы ветра могут усиливаться. Поэтому не забудьте взять с собой зонт, если планируете провести время на улице. А я, Соня Дегтярева, желаю вам хорошего дня и отличного настроения. Оставайтесь с нами.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: 6 недель мы следили за борьбой в голосовании, и теперь определена десятка претендентов на звание «Малой культурной столицы» – Миасскому, Троицкому, Копейскому, Южноуральскому, Саткинскому, Чебаркульскому городским округам и Коркинскому, Пластовскому, Еманжелинскому, Верхнеуральскому муниципальным округам предстоит раскрыть свои культурные сокровища в информационных картах, доказав талант, традиции и инициативность живут не только в областном центре, но и в каждом уголке Южного Урала. Мы впервые в России выбираем малую культурную столицу. И эту инициативу рассматривают для тиражирования по всей стране. Конкурс – масштабная часть большой программы «Челябинск. Культурная столица 2027». Весь 2026 год в регионе проходит под девизом «Навстречу культурной столице».
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «100 FM».

0: Дорогие друзья, сегодня у нас будет розыгрыш билетов в Музей изобразительных искусств на выставку Василия Неясова. Чтобы принять участие, вам нужно будет ответить на вопрос, который я задам чуть позже в эфире, в комментарии к нашему посту о розыгрыше. Он у нас закреплен на стене нашей группы ВКонтакте. Также вы можете найти его в истории. Так что слушайте эфир внимательно и выигрывайте приглашение на выставку.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска — медицинский центр Кемам. Три проекта из Челябинской области получат гранты от общества «Знания». Общая сумма более 3 миллионов рублей. В Златоустовском техникуме технологии и экономики будет реализован проект «Семейный центр притяжения» по направлению «Духовно-нравственное воспитание». Школа номер 1 в Усть-Катаве получит средства на создание школьного медиа-центра. Детский сад номер 85 «Калейдоскоп» из Челябинска реализует проект «Азбука трудолюбия». В селе Богоряк Каслинского округа отреставрировали уникальный пятиарочный мост, построенный более века назад. В прошлом году сооружение было включено в перечень объектов культурного наследия регионального значения как единственный сохранившийся в Челябинской области пятиарочный каменный мост дореволюционной постройки. Но до недавних пор его состояние вызывало опасения специалистов. Тогда местные жители создали проект восстановления моста и получили средства на его реализацию по программе инициативного бюджетирования. В Челябинской области количество сделок со вторичным жильем за год увеличилось на 38%. Это один из самых высоких показателей в стране, сообщает аналитический центр «Авито Недвижимость». В лидерах также Московская область, Татарстан и Петербург. Объем предложения сократился на 16%, особенно уменьшился выбор однокомнатных и двухкомнатных квартир. Также на Южном Урале квартиры стали продаваться быстрее.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, местами град, ветер южный. Порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 33 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 9:13 в Челябинске. Дорогие друзья, чуть раньше я анонсировала розыгрыш пригласительных на выставку Василия Неясова в Челябинский музей изобразительных искусств. Сейчас я задам вам вопрос, ответ на который нужно написать в комментарии к закрепленному посту о розыгрыше в группе ВКонтакте. Также вы можете найти ссылку на этот пост в истории нашего сообщества. Итак, вопрос... К какой теме в своем искусстве Василий Андреевич обратился одним из первых? Ждем ваших комментариев, дорогие друзья. Пусть сегодня вам обязательно повезет.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Южный Урал дышит культурой. От крупных городов до малых поселков и конкурс «Малая культурная столица», впервые проходящий в России, стал тому подтверждением. Десятка претендентов определена народным голосованием, где более 700 тысяч голосов стали живым выражением любви к своим территориям. Победителем конкурса признают город, получивший наибольшее количество баллов по совокупности итогов голосования, экспертной оценки и результатов публичных презентаций. Челябинская область – территория, где культурный потенциал есть в каждом уголке. Кто станет первой малой культурной столицей России, узнаем совсем скоро.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске Кристофер Нолан рассказал, что никогда не возьмется за рамкор. Это одна из самых сложных вещей в мире. И объятия помогают обезьянам избегать конфликтов. Возможно, от них эта привычка досталась и людям. На шоу Джимми Фэллона режиссер Кристофер Нолан признался, что боится снимать романтические комедии, и назвал этот жанр одной из самых сложных вещей в мире. «Я обожаю смотреть рамкоры, но снимать их невероятно сложно. Я считаю, что те, кто снимает комедии, делают одну из самых трудных вещей на свете – заставляют людей смеяться. Это особенно сложно, если учитывать риск, на который ты идешь, снимая фильм. Если я показываю свою картину людям, и они не до конца воспринимают какие-то моменты, я думаю, ну, они просто не поняли, ладно, но в комедии за этим не спрячешься, так что я бы очень испугался делать что-то подобное». Последняя работа режиссера «Одиссея» вышла в мировой прокат 17 июля, а недавно он также рассказал, что его следующий фильм появится минимум через 3 года, поскольку работа над «Одиссеей» потребовала колоссальных усилий. Режиссер признался, что буквально достиг предела собственной выносливости.
0: Exclusive News.
1: Ученые выяснили, что обезьяны используют дружеские прикосновения не только для примирения после ссор, но и для предотвращения конфликтов. Биологи изучили поведение 116 обезьян во время эксперимента с едой. Животные заранее видели, как в вольер начинают высыпать арахис и ожидали начала кормления. Исследователи заметили, что обезьяны начинают чаще касаться друг друга, обнимаются, гладят, целуются и прижимаются. Оказалось, что после такого общения они значительно чаще ели рядом друг с другом, без агрессии. Авторы исследования считают, что такие прикосновения помогают снизить социальное напряжение еще до возникновения конфликта. Исследователи отмечают, что похожие механизмы давно известны и у людей. Предыдущие исследования показывали, что рукопожатие перед переговорами повышает уровень сотрудничества. Прикосновения помогают снизить тревожность, а команды спортсменов, участники которых чаще обнимаются и дают друг другу пять, демонстрируют лучшие результаты.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора. Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100.

0: 9:38 в Челябинске, дорогие друзья. Я напоминаю, что сегодня в группе ВКонтакте у нас проходит розыгрыш пригласительного на выставку Василия Неясова в Музее изобразительных искусств. Для того, чтобы выиграть билеты, нужно быть подписанным на наше сообщество, написать ответ на вопрос в комментарии к посту, закрепленному о розыгрыше, и оставить свою страницу открытой, чтобы мы могли с вами связаться. Итак, сегодняшний вопрос. К каким темам в своем творчестве одним из первых обратился Василий Андреевич Неясов? Ждем ваших ответов. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня мы поговорим о том, как выбрать ламинат в интерьер, чтобы он смотрелся красиво и гармонично. Ламинат, как и любой другой материал, выбирается по износостойкости, качеству, текстуре, цвету и размеру. Про класс износостойкости можно почитать в интернете. На нем я не буду сегодня подробно останавливаться, но сразу скажу одну важную вещь. Пол – это самая сложная позиция к замене. На нем стоит встроенная мебель, некоторые плинтуса, которые невозможно снять и приходится их демонтировать, порой и вовсе нельзя поменять покрытие без разрушения каких-либо конструкций. Поэтому к выбору пола нужно относиться внимательно и не экономить, а делать сразу хорошо. Теперь поговорим про то, как выбрать цвет и текстуру. Текстура – это рисунок ламината, имитирующий дерево, и он очень важен. Стоит обратить внимание на четкость печати, так как он порой бывает слегка размытый, на плашке этого может быть не видно, но в общей массе он будет портить вид пола. Следите за тем, чтобы печать была качественной. Цвет важно подбирать в соотношении с другими комплектующими – стены, двери, кухня. Постарайтесь сделать так, чтобы пол сильно не выделялся из общей концепции. Еще один важный элемент – это фаска. Не только декоративный, он играет значимую роль, скрывая края, которые со временем приподнимаются. С фаской мы этого дефекта практически не видим. При этом она добавляет внешнему виду более натуральный вид доски. Я бы предостерегла от выбора ламината с пестрой текстурой. Он в большинстве случаев упрощает вид интерьера, так же, как и раскладка со сдвигом наполовину или ступенчатая. Лучше сделать смещение плашек хаотично, так называемая палубная раскладка, и хорошо перемешать, так как в коллекции могут отличаться плашки по рисунку и текстуре. Ширина и длина доски имеет большое значение. Для небольшого размера квартир рекомендую брать небольшие плашки, сантиметров 10 шириной и длиной не более 60. А вот для квартир и пространств от 60 квадратов 18-20 сантиметров шириной ламинат будет смотреться лучше. Желательно, чтобы его длина была не меньше, чем 1,20 м. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Эрос Рамазотти только что прозвучал в эфире Радио 100, 9 часов 53 минуты в Челябинске, дорогие друзья. Завершаем очередной музыкальный час вместе с Радио 100. Следующий час начнем с новостей от Елены Трубниковой. Оставайтесь с нами.
1: Люкс Тайм на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Фонд «Источник надежды» проводит в Челябинске бесплатное анонимное экспресс-тестирование на гепатиты Б и С, ВИЧ, а также сифилис. По словам руководителя организации Алексея Тананина, процедура без паспорта длится 15 минут, а при положительном исходе пациентов сопровождают на ПЦР-тест и подбор лечения в специальном центре. Адреса работы мобильного пункта с 5 до 8 часов вечера. 29 июля, улица Дзержинского, 93/1, 30 июля, улица Жукова, 3А, 31 июля, улица Братьев Кашириных, 92. Стационарный прием ведется на улице Марченко, 11Б, по будням с 10 часов утра до 6 часов вечера. Контактный телефон +7 351 777 47 25. Проверку советуют проходить ежегодно. Для нужд уборочной компании в Челябинскую область в ближайшее время поступит 15 тысяч тонн топлива, согласованных федеральными ведомствами на июль и август. Поставки от вертикально интегрированных нефтяных компаний будет координировать региональный Минсельхоз. Господдержка агрария в 2026 году включает 1,5 миллиарда рублей на субсидии и льготные кредиты. При этом объем привлеченных хозяйствами льготных займов достиг 11 миллиардов рублей. Ряд предприятий, включая сельскохозяйственный производственный кооператив «Кольф», Белгинская уже обеспечил себя независимым запасом топлива на несколько месяцев вперед. У 28-летнего жителя Башкортостана могут конфисковать личный автомобиль за нападение на инспектора ГАИ в Златоусте. В июне 2025 года нетрезвый водитель проигнорировал требования об остановке, поехал быстрее и протащил несколько метров по асфальту зацепившегося за стойку машины полицейского. Златоустовский городской суд осудил мужчину за насилие над инспектором при исполнении обязанностей, но оставил ему транспортное средство. Прокуратура оспорила решение, и суд вернул материалы дела на новое рассмотрение для решения вопроса об изъятии автомобиля. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южной четверти от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до +33 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Барбара Стрейзанд «Woman in Love» только что прозвучала в эфире «Радио 100». Как это прекрасно находиться в состоянии влюбленности, дорогие друзья. Мы с командой «Радио 100» постоянно находимся в состоянии влюбленности в наших слушателей, в прекрасную музыку, которая звучит в нашем эфире. Поэтому обязательно настраивайтесь на нашу волну и ощущайте эти лучики любви, которые мы вам посылаем каждый день. Оставайтесь с нами.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске вышел трейлер сатирического триллера «Жертва обстоятельств» с Крисом Эвансом и Аней Тейлор-Джой. И Коллидер назвал 10 лучших домашних триллеров. Вышел трейлер фильма «Жертва обстоятельств» новой работы режиссера Ромена Гавраса, который снял фильм «Афина». Главные роли в ленте исполнили Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Сальма Хайек, Джон Малкович, певица Чарли XCX и шведский рэпер Янг Лин. Российский прокат картины выйдет 20 августа. По сюжету роскошный благотворительный вечер превращается в кошмар, когда на мероприятие врывается группа экологических активистов. Они выдвигают ультиматум: трое гостей должны быть принесены в жертву, иначе человечество ждет гибель. Аня Тейлор-Джой призналась, что именно сценарий убедил ее присоединиться к проекту. В последнее время все эти светские рауты меня только разочаровывают, но когда я прочитала сценарий, то поняла, вот как нужно поступать с сильными чувствами. Нужно превращать их в искусство. Даже если это не поможет решить проблему, это позволит выразить свои эмоции, отметила актриса. «Жертва обстоятельств» сочетает элементы социальной сатиры, триллера и черной комедии и станет первым фильмом Ромена Гавраса после «Афины», которая вышла в 2022 году.
0: Exclusive News.
1: Коллидер создал топ-10 величайших домашних триллеров всех времен. Домашние триллеры – это поджанр остросюжетной прозы или кино, когда страшные события разворачиваются не в большом мире, а внутри семьи или в закрытых сообществах. В домашних триллерах опасность таится за закрытыми дверями. Это мрачные истории, которые разворачиваются в обычных, на первый взгляд, домах, а акцент делается на психологию предательства и обман, пишет Коллидер. Первое место оказалось у «Забавных игр» Михаэля Ханеке, версия 1997 года. Второе занял триллер Дэвида Финчера «Исчезнувшая» с Розамунд Пайк и Беном Аффлеком. На третьем «Незнакомцы» Брайана Бертина с Лив Тайлер и Скоттом Спидманом. В пятерку также вошли культовый артхаусный фильм «Шанталь Акерман», «Жанна Дильман», «Набережная коммерции 23» и подарок – режиссерский дебют Джоэла Эдгертона, с ним же в одной из главных ролей.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радіо 100. Радіо 100. 100 FM.
1: Артефакты – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
2: Конкурс «Малая культурная столица 2027» – масштабная часть большой программы «Челябинск. Культурная столица 2027». Весь 2026 год в регионе проходит под девизом «Навстречу культурной столице». 15 июля завершилось голосование, определившее 10 городов-лидеров, а теперь до 31 августа участники должны представить информационные карты, демонстрирующие все – от историко-культурного наследия до инвестиционной привлекательности. Презентация станет не просто отчетом, а портретом живого города, способного привлекать туристов, инвесторов и молодых специалистов. Победитель будет определен 23 октября по сумме баллов народного голосования, экспертной оценки и публичных презентаций. Это не просто соревнование, а карта будущего, где каждый малый город может стать точкой роста для всего Южного Урала.
1: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.

Тейлор Свифт только что в эфире Радио 100, дорогие друзья. Я надеюсь, что ваше настроение такое же прекрасное, как и погода за окном. Сегодня приятный, немножко пасмурный день, уже не такой жаркий, но по-прежнему теплый. А мы согреем вас теплом нашей музыки Уитни Хьюстон и Энрике Иглесиас прямо сейчас. Оставайтесь с нами.

0: Ньюс на радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Павлу Дурову предъявили обвинение по статье о содействии терроризму. Основатель мессенджера Telegram объявлен в международный розыск. Передает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. Администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки терактов и массовых убийств в России. Преступления, совершенные спецслужбами Украины с помощью Telegram, повлекли многочисленные жертвы, в том числе среди женщин и детей, а также нанесли многомиллиардный ущерб, говорится в заявлении ведомства. Логистический объект «Вайлдберрис» в Рязани эвакуировали, об этом сообщила пресс-служба РВБ. Это сделали в соответствии с требованиями безопасности, добавили там. Ночью губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил на платформе «Макс» об атаке беспилотников на предприятие в Рязани, на территории которого из-за удара произошел пожар. Какое именно здание загорелось, он не уточнил. Позже Малков рассказал, что из-за налета на регион пострадали 6 человек и их госпитализировали. По последним данным, воздушная тревога в Рязанской области уже отменена. Работа ПВО завершена. Ситуация с вирусными заболеваниями на курортах Турции находится под пристальным вниманием властей республики. Об этом РИА Новости заявили в Минздраве страны. На минувшей неделе Роспотребнадзор направил запросы в Министерство здравоохранения Турции и Ассоциацию туроператоров России за сообщение о распространении вируса коксаки среди российских туристов. Минздрав Турции заявил, что проводятся контрольные мероприятия для защиты здоровья населения. Ведомство призвало руководствоваться заявлениями министерства для получения достоверной и надежной информации. Во всероссийской акции «Ночь кино» 29 августа примут участие более 60 стран, передает «Интерфакс» со ссылкой на министра культуры России Ольгу Любимову. По ее словам, все желающие смогут бесплатно посмотреть на большом экране новинки российского кино. Среди них историческая драма «Ангелы Ладоги», семейные киноленты «Буратино», «Чебурашка 2», военная картина «Малыш». Также во многих городах, помимо кинопоказов, запланированы концерты, выставки, викторины и мастер-классы. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь, гроза, местами град, ветер южный, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 33 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 11:13 в Челябинске, дорогие друзья. Я напоминаю, что у нас в ВКонтакте проходит розыгрыш билетов на выставку Василия Неясова в Музее изобразительных искусств. Чтобы стать счастливым обладателем билетов, вам нужно ответить на вопрос, к какой теме в творчестве одним из первых обратился Василий Андреевич Неясов. Ваш ответ нужно написать в комментарии под постом. Первый правильно ответивший получит пригласительный. Поэтому желаю вам удачи, ждем ваших ответов. До встречи в эфире.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске Кристофер Нолан рассказал, что никогда не возьмется за рамкор. Это одна из самых сложных вещей в мире. И объятия помогают обезьянам избегать конфликтов. Возможно, от них эта привычка досталась и людям. На шоу Джимми Фэллона режиссер Кристофер Нолан признался, что боится снимать романтические комедии, и назвал этот жанр одной из самых сложных вещей в мире. «Я обожаю смотреть рамкоры, но снимать их невероятно сложно. Я считаю, что те, кто снимает комедии, делают одну из самых трудных вещей на свете – заставляют людей смеяться. Это особенно сложно, если учитывать риск, на который ты идешь, снимая фильм. Если я показываю свою картину людям, и они не до конца воспринимают какие-то моменты, я думаю, ну, они просто не поняли, ладно, но в комедии за этим не спрячешься, так что я бы очень испугался делать что-то подобное». Последняя работа режиссера «Одиссея» вышла в мировой прокат 17 июля, а недавно он также рассказал, что его следующий фильм появится минимум через 3 года. Поскольку работа над «Одиссеей» потребовала колоссальных усилий, режиссер признался, что буквально достиг предела собственной выносливости.
0: Exclusive News.
1: Ученые выяснили, что обезьяны используют дружеские прикосновения не только для примирения после ссор, но и для предотвращения конфликтов. Биологи изучили поведение 116 обезьян во время эксперимента с едой. Животные заранее видели, как в вольер начинают высыпать арахис и ожидали начала кормления. Исследователи заметили, что обезьяны начинают чаще касаться друг друга, обнимаются, гладят, целуются и прижимаются. Оказалось, что после такого общения они значительно чаще ели рядом друг с другом, без агрессии. Авторы исследования считают, что такие прикосновения помогают снизить социальное напряжение еще до возникновения конфликта. Исследователи отмечают, что похожие механизмы давно известны и у людей. Предыдущие исследования показывали, что рукопожатие перед переговорами

0: повышают уровень сотрудничества. Прикосновения помогают снизить тревожность, а команды спортсменов, участники которых чаще обнимаются и дают друг другу 5, демонстрируют лучшие результаты.
1: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора. Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
1: Радио 100. 100 FM.

0: 11:35 в Челябинске, дорогие друзья. Прямо сейчас у нас рубрика «Summertime», а в ней Астру Жилберту. Это наша летняя рубрика, в которую мы подбираем композиции, создающие соответствующее настроение для этого прекрасного жаркого времени года. Несмотря на погоду за окном, пусть это чудесное время года не проходит у вас бесследно, поэтому слушаем эти замечательные, нежные, а порой зажигательные ритмы в рубрике «Summertime» и наслаждаемся летом вместе с Радио 100.
1: Summertime на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет. Челябинская область стала первым регионом России, где запущен конкурс «Малая культурная столица». Федеральный оргкомитет уже рассматривает этот проект как образец для масштабирования по всей стране. Все 10 городов-финалистов, независимо от итогов, уже строят свое культурное будущее. Так, в Садке уже появились галерея скверов, новая школа искусств и планы открыть центр русского музея. В Копейске реконструируют и обновляют дома культуры. В Миассе модернизируется краеведческий музей и готовится к открытию новых домов культуры. Троицк формирует новый туристический код, а в Верхнеуральске музеи под открытым небом занимаются благоустройством. Открывают памятники и развивают казачьи инициативы. Каждый из 10 городов-финалистов доказывает – малая родина – это большая культура. «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
1: «Радио 100».

0: Музыка понятная, без слов. Игорь крутой, когда я закрываю глаза, только что прозвучало в эфире Радио 100. Завершаем час с Габриэлой Андерс. А следующий час начнем с новостей от Антона Образцова. Оставайтесь с нами.
1: Люкс Тайм на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска — медицинский центр «Кема». В Снежинске ограничили движение на подъезде к городу из-за подтопления проезжей части. С 27 июля перекрыт участок дороги, ведущий к контрольно-пропускному пункту 2. Движение организовано в объезд через село Воскресенское и через КПП-1, сообщили в администрации закрытого города. Причиной ограничений стали рекордные осадки и аварийный сброс воды с озера Синара. Мониторинг уровня воды и контроль за гидротехническими сооружениями ведется круглосуточно. На месте работают представители администрации, спасатели МЧС и прокуратуры. Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил арест бывшему заместителю главы города Александру Астахову. Он пробудет в следственном изоляторе как минимум до 3 ноября, сообщает Первое областное информагентство. В СИЗО также остается бывший начальник управления ЖКХ администрации. Александра Астахова задержали в марте сотрудники регионального ФСБ. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении контрактов между МУП ПУВВ и коммерческой компанией. По предварительным данным, ущерб оценивается более чем в 150 миллионов рублей. 13 южноуральских боксеров выступят на спартакиаде народов России в Челябинске. Они будут представлены в мужском и женском турнирах максимальным составом участников. Наблюдать за выступлениями будут и легенды ринга Ремкуль Малахбеков, Егор Михонцев и Алексей Тищенко, сообщает региональная федерация бокса. Турнир пройдет во дворце спорта «Юность». Торжественное открытие состоится 3 августа в 13 часов. Финальные поединки 8 августа с 14 часов.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кема» наблюдаемся.
5: Медицинский центр «Кема». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кема». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, а завтра днем плюс 32. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 12 часов 16 минут в Челябинске, дорогие друзья. Прямо сейчас прозвучит композиция «You're Beautiful». Это будет кавер на одноименный трек Джеймса Бланта. В его создании лежит абсолютно реальная красивая история, произошедшая с самим исполнителем. Песня родилась после встречи Джеймса Бланта со своей бывшей девушкой в лондонском метро. По иронии судьбы, она была снова молодым человеком, о существовании которого Джеймс даже не подозревал. Они с бывшей возлюбленной обменялись взглядами, и, по словам самого певца, в этом миге они прожили целую жизнь, но ничего не сделали и с тех пор больше не виделись. Зато в результате этой встречи Джеймс Блант подарил такую красивую любовную балладу всему миру. Давайте же послушаем кавер на эту песню.
1: Кавервилль на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске вышел трейлер сатирического триллера «Жертва обстоятельств» с Крисом Эвансом и Аней Тейлор-Джой. И Коллидор назвал 10 лучших домашних триллеров. Вышел трейлер фильма «Жертва обстоятельств» новой работы режиссера Ромена Гавраса, который снял фильм «Афина». Главные роли в ленте исполнили Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Сальма Хайек, Джон Малкович, певица Чарли XCX и шведский рэпер Янг Лин. Российский прокат картина выйдет 20 августа. По сюжету роскошный благотворительный вечер превращается в кошмар, когда на мероприятие врывается группа экологических активистов. Они выдвигают ультиматум: трое гостей должны быть принесены в жертву, иначе человечество ждет гибель. Аня Тейлор-Джой призналась, что именно сценарий убедил ее присоединиться к проекту. В последнее время все эти светские рауты меня только разочаровывают, но когда я прочитала сценарий, то поняла, вот как нужно поступать с сильными чувствами. Нужно превращать их в искусство. Даже если это не поможет решить проблему, это позволит выразить свои эмоции, отметила актриса. «Жертва обстоятельств» сочетает элементы социальной сатиры, триллера и черной комедии и станет первым фильмом Ромена Гавраса после «Афины», которая вышла в 2022 году. Exclusive News. Коллидор создал топ-10 величайших

0: величайших домашних триллеров всех времен. Домашние триллеры – это поджанр остросюжетной прозы или кино, когда страшные события разворачиваются не в большом мире, а внутри семьи или в закрытых сообществах. В домашних триллерах опасность таится за закрытыми дверями. Это мрачные истории, которые разворачиваются в обычных, на первый взгляд, домах. Акцент делается на психологию, предательство и обман, пишет Коллидор. Первое место оказалось у «Забавных игр» Михаэля Ханеке, версия 1997 года. Второе занял триллер Дэвида Финчера «Исчезнувшая» с Розамунд Пайк и Беном Аффлеком. На третьем «Незнакомцы» Брайана Бертина с Лив Тайлер и Скоттом Спидманом. В пятерку также вошли культовый арт-хаусный фильм «Шанталь Акерман» Жанна Дильман, «Набережная коммерции 23» и подарок – режиссерский дебют Джоэла Эдгертона, с ним же в одной из главных ролей.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: Великолепная инструментальная композиция «Дыши» от Дмитрия Маликова только что прозвучала в эфире «Радио 100». Я надеюсь, что вы смогли выдохнуть, ваше настроение поднялось, и вообще вы чувствуете радость сегодняшнего дня. А мы с командой «Радио 100» делаем все для того, чтобы ваше настроение было приятным, а музыкальный фон этого дня комфортным. Оставайтесь с нами на одной волне, дорогие друзья. Впереди вас ждет много отличной музыки.
1: Summertime на «Радио 100».

0: Реклама на Радио 100.
1: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Челябинск готовится стать культурной столицей 2027 года, а на Южном Урале впервые проходит конкурс «Малая культурная столица». Конкурс дает импульс развитию территорий с населением до 200 тысяч человек, привлекает внимание к локальным проектам и доказывает, даже небольшой город способен стать центром притяжения. Участие в конкурсе дает возможность продемонстрировать, насколько уникален Южный Урал и велик потенциал нашего региона. Благодаря труду и энтузиазму жителей, городов-участников, формируется новое будущее региона. Конкурс «Малая культурная столица» – масштабная часть большой программы «Челябинск. Культурная столица-2027». Весь 2026 год в регионе проходит под девизом «Навстречу культурной столице».
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «100 FM».

0: Почти час дня в Челябинске, дорогие друзья. Сегодня в эфире я задавала вопрос по поводу творчества Василия Неясова. Звучал он так: к какой теме в своем творчестве Василий Андреевич обратился одним из первых? Пришло время дать ответ на этот вопрос. Тем было несколько, поэтому мы засчитаем тот правильный ответ, который нам написали в группе ВКонтакте, потому что он абсолютно верный. В творчестве Василия Андреевича поднимались темы воссоединения волжских народов с Россией, а также темы истории горнозаводского Урала и труда уральских рабочих до революции. Мы поздравляем того слушателя, кто ответил правильно раньше всех на наш вопрос, прозвучавший в эфире. А если сегодня у вас не получилось принять участие в розыгрыше, и вы не выиграли билет, не переживайте, вам обязательно повезет в другой раз, и вообще пусть удача вам сегодня сопутствует. На этом я, Соня Дегтярева, с вами на сегодня прощаюсь. Мне было с вами очень хорошо, надеюсь, что вам со мной тоже. В следующем часе встречайте Ольгу Дееву и Антона Образцова. Ну и, конечно же, оставайтесь с нами на одной волне.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: Город Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Таганроге проводят эвакуацию в районе авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова во ВКонтакте. По словам мэра, зона эвакуации установлена в радиусе от завода и до улицы Спортивная. Мероприятие проводится, чтобы обеспечить условия для работы саперов. Ранее сегодня мэр сообщила, что в городе при ночной атаке были повреждены несколько частных домов и коммерческих предприятий. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь позднее уточнил, что также в городе обломки ракеты попали в многоэтажный жилой дом. Там погибла женщина, пострадали два человека. В Екатеринбурге задержали обвиняемого в избиении ученого РАН Никиты Зезина. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу, сообщили в следкоме. По данным следствия, 13 июля 38-летний мужчина в ходе конфликта применил физическую силу в отношении 58-летнего Александра Шанина и 67-летнего Никиты Зезина. Зезин был госпитализирован в больнице, он скончался от сердечного заболевания. Перед этим ученые пресекли совершаемое подростками правонарушение. Дети на квадроциклах уничтожали посевы на опытных полях. Финляндия может прекратить обслуживание опор линии связи с Россией. По данным издания «Коммерсант», финская энергетическая компания «Фингрид» предупредила российских операторов связи, что с 2027 года прекратит обслуживание опор ЛЭП, на которых подвешены волоконно-оптические линии. Россия с 2022 года не поставляет электричество Финляндии, обслуживать опоры невыгодно, из-за чего российские операторы могут лишиться части магистральных каналов в Европу, объяснили собеседники издания. Тем не менее, сильного влияния на трафик российских абонентов это не окажет. В Малайзии ликвидированы два синдиката онлайн-мошенников. Полиция штата Джохор провела операцию, в ходе которой задержали 335 человек, из них большинство граждане Китая. Поиски руководителей синдикатов продолжаются. По словам стражи порядка, у многих задержанных уже был опыт работы в мошеннических онлайн-центрах за рубежом. Синдикаты в основном занимались аферами с инвестициями в криптовалюты и любовными мошенничествами. Главными жертвами схем оказывались граждане Китая и Индонезии, отметили в полиции. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, завтра днем плюс 32. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Ферги, Big Girls Don't Cry на Радио 100. Челябинске 13:19. У микрофона я, Оля Деева. Друзья, всех приветствую на волне стопроцентного комфорта. Надеюсь, что эта среда действительно комфортно у вас проходит. И это касается всего и работы, и внутреннего ощущения, и музыки, которая звучит на Радио 100, и которую вы с удовольствием, я уверена, слушаете. Давайте проведем этот день вместе, с удовольствием. В ближайшее время будет дуэт в нашем эфире. Ронан Китинг и Эмили Санде, One of Kind, одна из самых красивейших композиций о любви в нашем эфире. Ну, а прямо сейчас рубрика «Мировой бестселлер», в которой Марк Нофлер Рудигер.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: 6 недель мы следили за борьбой в голосовании, и теперь определена десятка претендентов на звание «Малой культурной столицы» – Миасскому, Троицкому, Копейскому, Южноуральскому, Саткинскому, Чебаркульскому городским округам и Коркинскому, Пластовскому, Еманжелинскому, Верхнеуральскому муниципальным округам предстоит раскрыть свои культурные сокровища в информационных картах, доказав талант, традиции и инициативность живут не только в областном центре, но и в каждом уголке Южного Урала. Мы впервые в России выбираем малую культурную столицу. И эту инициативу рассматривают для тиражирования по всей стране. Конкурс – масштабная часть большой программы «Челябинск. Культурная столица 2027». Весь 2026 год в регионе проходит под девизом «Навстречу культурной столице».
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «100 FM».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске режиссер «Орудий» назвал новую экранизацию «Resident Evil» самым жестоким фильмом в своей карьере. Скоро у Евро будет новый дизайн. В шорт-лист попали 10 вариантов купюр с учеными, птицами и реками. Режиссер Зак Крейгер, снявший хорроры «Варвар» и «Орудие», раскрыл новые подробности о своей экранизации «Resident Evil». По словам постановщика, фильм станет самым жестоким проектом в его карьере. Об этом сообщило издание Empire. Крейгер отметил, что новая «Обитель зла» не будет сосредоточена на масштабном экшене или мифологии франшизы. Вместо этого он хочет сделать ставку на атмосферу страха и напряжения, которыми запомнились первые игры серии. «Это самая жестокая вещь, которую я когда-либо снимал», — заявил постановщик. В центре сюжета окажется один главный герой, которому предстоит пройти через охваченный хаосом Раккун-Сити. По словам режиссера, путешествие персонажа постепенно превратится в настоящий ад. Крейгер написал сценарий новой экранизации вместе с Шеем Хаттоном, работавшим над франшизой «Джон Уик». Главную роль в «Обители зла» исполнит Остин Абрамс, ранее появившийся в «Эйфории», «Ходячих мертвецах» и «Орудиях». В каст также вошли Пол Уолтер Хаузер, Зак Черри, Кайли Рейс и Джона Уилсон. До этого по Resident Evil уже сняли 6 фильмов с Милой Йовович, начиная с картины 2002 года. В 2021 франшизу перезапустили фильмом «Обитель зла. Раккун Сити», которую снял Йоханнес Робертс. Премьера новой экранизации состоится 18 сентября. Европейский центральный банк представил 10 проектов дизайна будущей серии банкнот евро и запустил общественный опрос, чтобы жители Евросоюза смогли выбрать наиболее понравившиеся варианты. На конкурс отобрали 10 концепций, созданных европейскими дизайнерами. Они основаны на двух ранее выбранных темах – европейская культура, а также реки и птицы. Среди предложенных вариантов – серии с изображениями выдающихся европейцев и культурных пространств, а также проекты, посвященные биоразнообразию, европейским рекам и птицам. Онлайн-голосование продлится до 21 сентября. При выборе окончательного дизайна Совет управляющих Европейского центрального банка учтет результаты опроса, рекомендации жюри конкурса и техническую оценку проектов. Победивший образец доработают и протестируют. Новые банкноты поступят в обращение лишь через несколько лет. При этом действующие купюры сохранят свой статус.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. Сочетание вкуса и стиля.

Лаура Нулзи, это была рубрика «Summertime» на радио 100, Челябинске, 13:38. Ну что ж, друзья, помимо музыки, в этом часе у нас будет звучать рубрика «Дома хорошо». Напомню, что выходит она каждую неделю. К нам в гости приходит дизайнер Марина Кутепова и рассказывает, как сделать наши квартиры и дома еще более красивыми, современными, с хорошим ремонтом, пусть даже затратив на это минимум усилий. И на этот раз Марина расскажет нам о том, как можно украсить стены дома красивыми, разноцветными, необычными пледами. Все подробности услышите через несколько минут. А прямо сейчас дуэт Мелоди Гардо и Ибрагим Малуф –

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Замечали, как много вокруг стало картин? Постеры, плакаты, репродукции, фото в рамках. Это прекрасно, потому что мы начали обращать внимание на искусство и ценить уникальные работы художников. Но дизайнеры всегда ищут что-то новое, отличное от массы. И тут нам на помощь приходит текстиль. Чтобы разнообразить такое количество картин, вернулся тренд «ковры на стене». Это не про советское прошлое, это про смелость. Можно смело применять, особенно если у вас хранится какой-то уникальный экземпляр. Это еще одна идея, что привезти из отпуска на смену привычным тарелочкам и магнитам на холодильнике, которые его вовсе не украшают. А ковер дает то, чего не дает ни одна картина – объем, фактуру, глубину. Но я бы хотела пойти дальше и предложить вместо ковра повесить плед или лоскутное одеяло. Это очень оригинально, по-домашнему, плед легче ковра, его проще крепить. Достаточно красивой деревянной вешалки, декоративных прищепок или просто перекинуть его через тонкую планку. И никаких сверлений. А главное, его легко менять. Надоел один рисунок, сняли, повесили другой. Захотели весеннего настроения, подобрали свежий сюжет. А для рукодельниц открывается море возможностей с нанесением уникального рисунка. Такой декор будет в единственном экземпляре, это бюджетно и всегда выглядит свежо. Только не забываем, что за окном весна, и крупные вязаные пледы будут создавать не то настроение. Сейчас очень много различных пледов с очень активным, красивым принтом. И можно повесить плед с геометрией, можно скомбинировать два разных по фактуре рядом. Творите как хотите, не ограничивайте себя журнальными шаблонами. Картины – это прекрасно, но ковры и пледы на стенах – это про новый тренд с характером. Это про то, что вы не боитесь быть особенным. Попробуйте, ваш дом заиграет по-новому. Помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Secret Garden с композицией Promise звучат на радио 100, друзья. Если ничего не знаете об этом музыкальном коллективе, очень рекомендую обратить внимание, потому что наикрасивейшие инструментальные композиции звучат от Secret Garden в нашем эфире. Наслаждайтесь. Ну а мы продолжаем слушать музыку. В рубрике «Люкс» ставим сейчас Перри Блейк. У нас будет Ordinary Day. А следующий час начнем с новостей. Узнаете о том, что происходит в регионе.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Специалисты увеличили сброс воды на Шишневском водохранилище до 70 кубометров в секунду. Как сообщает Министерство экологии региона, такое решение приняли в связи с возросшим боковым притоком, а также из-за обильных осадков, прошедших накануне, и прогноза кратковременных дождей в ближайшие несколько дней. Шишневская гидротехническая станция работает в штатном режиме. Специалисты производят замер уровня воды каждые 2 часа. Установленный сброс соответствует действующему регламенту и не превышает нормативных значений. В Челябинске завтра протестируют систему оповещения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. В 11 часов сигнал услышат жители поселков Западный, Пригородный и Шагол, микрорайонов Парковый, Парковый 2 и Чурилово, а также жилых комплексов Александровский и Ньютон. Жители этих территорий ранее сообщали о слабом сигнале. Теперь его усилят 24 дополнительными точками оповещения и протестируют их. Всего в областной столице на сегодняшний день работает 104 сирены. В пятницу в центре Челябинска временно ограничат движение транспорта в связи с проведением благотворительного забега «Достигая цели». Об этом сообщает пресс-служба Южноуральской железной дороги. С 18 часов 30 минут до 21 часа 10 минут будет перекрыто движение по улице Цвиринга на участке от Орджоникидзе до Лазаретной, а также по улицам Евтеева и Перовской. С 19 часов до 21 часа закроют движение трамваев по Цвиллинга. Кроме того, с 6.30 утра до окончания мероприятия будет запрещена парковка в зонах временных ограничений. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла. Завтра днем плюс 32. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: От Микитин, if you come to me на радио 100, если ты придешь ко мне. Друзья, если вы настроитесь на волну 100, то хороший день вам гарантирован. Особенно, если вы предпочитаете слушать качественную музыку. Делайте это постоянно и уверены в том, что музыка создает атмосферу вашего дня. Настраивайтесь на волну 100. Я у Людеева предлагаю остаться здесь на подольше. Вам точно понравится. Прямо сейчас в нашем эфире рубрика «Мировой бестселлер». В ней Рэй Чарльз. Unchain My Heart.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Мартин Скорсезе снялся в проекте своей дочери Франчески. У сериала «Бегущий по лезвию 2099» будет только один сезон. Франческа Скорсезе, дочь режиссера Мартина Скорсезе, сняла пятисерийное брендированное шоу для Lavazza, вдохновленное семьей, историями и теми маленькими ритуалами, которые нас объединяют. В нем появились ее отец, а также Джейсон Биггс и Эдриан Броуди. Сериал называется Family Blend. Съемки проходили в знаковых для Мартина Скорсезе местах, в том числе в нью-йоркском квартале Little Italy. Проект исследует глубокую связь, общие воспоминания и передачу творческой эстафеты между двумя поколениями. Первый эпизод «Но сначала кофе» уже вышел. Второй «Элизабет Стрит» появится в августе. Это ностальгическая прогулка по улице, где вырос режиссер. В сентябре отец и дочь вернутся в их альма-матер – Нью-Йоркский университет. В октябре выйдет серия «Где каждый знает твое имя». Экскурсия Франчески по магазину «Ди Паулос Файн Фудс» в Little Italy. Завершит сериал эпизод «Но в конце кофе». Франческа с Джейсоном Биксом уговорят Мартина отойти от привычного черного кофе и попробовать что-то новое. У сериала «Бегущий по лезвию 2099» будет только один сезон, пишет Коллайдер со ссылкой на создательницу шоу Силку Луизу. «Для нас было очень важно рассказать историю, которая в некотором смысле похожа на кино. В том смысле, что у нее есть начало, есть середина, есть конец», — рассказала Луиза. Она добавила, что команда сняла 8 серий, потому что это число показалось ей счастливым и достаточным для раскрытия сюжета. Сериал выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 25 ноября 2026 года. Действие развернется спустя 50 лет после событий фильма «Бегущий по лезвию 2049». Лос-Анджелес к тому моменту возродился, но не благодаря людям. Героиня по имени Кора объединяется с репликантом в стремлении изменить мир. Франшиза «Бегущий по лезвию» стартовала с одноименного фильма Ридли Скотта, вышедшего в 1982 году по мотивам книги Филиппа Дика «Мечтают ли андроиды об электрических овцах?». Он рассказал об антиутопическом Лос-Анджелесе, в котором полицейские охотятся на сбежавших андроидов, которых называют репликантами. В 2017 году Скотт спродюсировал сиквел ленты «Бегущий по лезвию 2049». Его режиссером выступил Дэнни Вильнёв. Главные роли в картине исполнили Райан Гослинг и Харрисон Форд.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Мелани Си и Лиза, Never Be The Same Again на радио Storm. Челябинске 14:42. Ну что, друзья, прогноз погоды. Давайте посмотрим, заглядываю в него каждый день и заметила такую закономерность. Меняется он периодически, и жара все никак не хочет отступать. Как будто бы погода говорит, ну давай еще один денечек постоит плюс 30 градусов. Так вот, завтра синоптики обещают нам плюс 32, вечером возможен небольшой дождь. В пятницу станет чуть прохладнее, до 25 градусов, выше нуля, и также осадки. Ну, а выходные будут не жаркими, около 20 градусов тепла. Так что планируйте свой уикенд с учетом погодных условий. Ну, а пока вернемся к музыке. Джеймс Викери у нас с композицией «Come to me».

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Южный Урал дышит культурой. От крупных городов до малых поселков и конкурс «Малая культурная столица», впервые проходящий в России, стал тому подтверждением. Десятка претендентов определена народным голосованием, где более 700 тысяч голосов стали живым выражением любви к своим территориям. Победителем конкурса признают город, получивший наибольшее количество баллов по совокупности итогов голосования, экспертной оценки и результатов публичных презентаций. Челябинская область – территория, где культурный потенциал есть в каждом уголке. Кто станет первой малой культурной столицей России, узнаем совсем скоро.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: Грув-армада на волне 100. Почти 3 часа дня в Южноуральской столице. В завершении часа рубрика «Люкс Тайм», а в ней прямо сейчас Лиз Райт с песней «My Heart».
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это «Мировые новости». Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кема». Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, обвиняемого по делу о содействии терроризму, могут включить в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Олега Зернова. Напомню, в эту среду ФСБ России сообщила, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для вербовки молодежи в России и подготовки диверсионно-террористических актов, массовых убийств, а также кибермошенничества. Дурову предъявлено обвинение по делу о содействии терроризму. Он объявляется в международный розыск. В Малайзии ликвидированы два синдиката онлайн-мошенников. Полиция штата Джохор провела операцию, в ходе которой задержали 335 человек, из них большинство граждане Китая. Поиски руководителей синдикатов продолжаются. По словам стражи порядка, у многих задержанных уже был опыт работы в мошеннических онлайн-центрах за рубежом. Синдикаты в основном занимались аферами с инвестициями в криптовалюты и любовными мошенничествами. Главными жертвами схем оказывались граждане Китая и Индонезии, отметили в полиции. Ситуация с вирусными заболеваниями на курортах Турции находится под пристальным вниманием властей республики. Об этом РИА Новости заявили в Минздраве страны. На минувшей неделе Роспотребнадзор направил запросы в Министерство здравоохранения Турции и Ассоциацию туроператоров России за сообщение о распространении вируса коксаки среди российских туристов. Минздрав Турции заявил, что проводятся контрольные мероприятия для защиты здоровья населения. Ведомство призвало руководствоваться заявлениями министерства для получения достоверной и надежной информации. Во всероссийской акции «Ночь кино» 29 августа примут участие более 60 стран, передает «Интерфакс» со ссылкой на министра культуры России Ольгу Любимову. По ее словам, все желающие смогут бесплатно посмотреть на большом экране новинки российского кино. Среди них историческая драма «Ангелы Ладоги», семейные киноленты «Буратино», «Чебурашка 2», военная картина «Малыш». Также во многих городах, помимо кинопоказов, запланированы концерты, выставки, викторины и мастер-классы.
0: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
4: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, а завтра днем плюс 32. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кристина Агилера с композицией Twice на Радио 100 Челябинске 15:20. Ну что ж, друзья, премия Грэмми лишилась одной из музыкальных групп. BTS объявили, что не будут подавать заявку на участие в Грэмми. Дело в том, что была создана отдельная категория, называется она Best Asian Pop Music Performance для корейской, японской и китайской поп-музыки. И ее многие сочли попыткой изолировать жанр от основных номинаций. И вот что сказали сами участники группы. «Мы решили не принимать участие в Грэмми в этом году. Надеемся, что музыку будут слушать и принимать такой, какая она есть, вне региона или языка. Спасибо нашим фанатам и всем, кто продолжает нас поддерживать». Кстати говоря, новый альбом группы BTS вышел 20 марта. Ну и если вы любите эту группу, а по каким-то причинам альбом еще не послушали, обязательно это сделайте. Ну а мы вернемся к музыке высшей пробы. На Радио 100 рубрика «Мировой бестселлер», а в ней Джеймс Браун «I Got You».
1: «Мировой бестселлер» на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска — компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске режиссер «Орудий» назвал новую экранизацию «Resident Evil» самым жестоким фильмом в своей карьере. Скоро у евро будет новый дизайн. В шорт-лист попали 10 вариантов купюр с учеными, птицами и реками. Режиссер Зак Крейгер, снявший хорроры «Варвар» и «Орудие», раскрыл новые подробности о своей экранизации «Resident Evil». По словам постановщика, фильм станет самым жестоким проектом в его карьере. Об этом сообщило издание Empire. Крейгер отметил, что новая «Обитель зла» не будет сосредоточена на масштабном экшене или мифологии франшизы. Вместо этого он хочет сделать ставку на атмосферу страха и напряжения, которыми запомнились первые игры серии. «Это самая жестокая вещь, которую я когда-либо снимал», — заявил постановщик. В центре сюжета окажется один главный герой, которому предстоит пройти через охваченный хаосом Раккун-Сити. По словам режиссера, путешествие персонажа постепенно превратится в настоящий ад. Крейгер написал сценарий новой экранизации вместе с Шеем Хаттоном, работавшим над франшизой «Джон Уик». Главную роль в «Обители зла» исполнит Остин Абрамс, ранее появившийся в «Эйфории», «Ходячих мертвецах» и «Орудиях». В каст также вошли Пол Уолтер Хаузер, Зак Черри, Кайли Рейс и Джона Уилсон. До этого по Resident Evil уже сняли 6 фильмов с Милой Йовович, начиная с картины 2002 года. В 2021 франшизу перезапустили фильмом «Обитель зла. Раккун Сити», которую снял Йоханнес Робертс. Премьера новой экранизации состоится 18 сентября. Европейский центральный банк представил 10 проектов дизайна будущей серии банкнот евро и запустил общественный опрос, чтобы жители Евросоюза смогли выбрать наиболее понравившиеся варианты. На конкурс отобрали 10 концепций, созданных европейскими дизайнерами. Они основаны на двух ранее выбранных темах – европейская культура, а также реки и птицы. Среди предложенных вариантов – серии с изображениями выдающихся европейцев и культурных пространств, а также проекты, посвященные биоразнообразию, европейским рекам и птицам. Онлайн-голосование продлится до 21 сентября. При выборе окончательного дизайна Совет управляющих Европейского центрального банка учтет результаты опроса, рекомендации жюри конкурса и техническую оценку проектов. Победивший образец доработают и протестируют. Новые банкноты поступят в обращение лишь через несколько лет. При этом действующие купюры сохранят свой статус.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора. Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Нора Джонс звучит на радио 100 Челябинске 15:14. Друзья, наверное, вы уже обратили внимание, что сегодня весь день в нашем эфире звучит рубрика «Артефакты». Это наш совместный проект с Министерством культуры Челябинской области. Рассказываем вам о значимых мероприятиях, которые проходят в нашем регионе. Все вы знаете, что Челябинск готовится стать культурной столицей 2027 года. Но ведь в нашей области много маленьких городов, которые тоже заслуживают носить почетное звание. Поэтому сейчас у нас проходит конкурс «Малая культурная столица». Вот о нем-то и идет речь в очередном выпуске рубрики «Артефакты». Если вы родом из маленького городка, который принимает участие в этом конкурсе, свой родной город очень любите и считаете его достойным получить это звание, обязательно проголосуйте. А возможно, у вас есть просто любимое место, и это не Челябинск, то тоже стоит отдать ему свой голос. Все подробности через несколько минут услышите. Но прежде шикарный дуэт у нас прозвучит в эфире. Будут это Эрос Рамазотти и Тина Тёрнер. «Коус де ла Вита».

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Конкурс «Малая культурная столица 2027» – масштабная часть большой программы «Челябинск. Культурная столица 2027». Весь 2026 год в регионе проходит под девизом «Навстречу культурной столице». 15 июля завершилось голосование, определившее 10 городов-лидеров, а теперь до 31 августа участники должны представить информационные карты, демонстрирующие все – от историко-культурного наследия до инвестиционной привлекательности. Презентация станет не просто отчетом, а портретом живого города, способного привлекать туристов, инвесторов и молодых специалистов. Победитель будет определен 23 октября по сумме баллов народного голосования, экспертной оценки и публичных презентаций. Это не просто соревнование, а карта будущего, где каждый малый город может стать точкой роста для всего Южного Урала.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: Вы слушаете «Радио 100».

0: Элтон Джон, Circle of Life на радио 100. Почти 4 часа в южноуральской столице. В рубрике «Люкс Тайм» сейчас услышим Джаз Амор с композицией «They Back». А сразу после встречайте ведущего новостей Антона Образцова. Он расскажет вам о том, что сегодня происходит в нашем регионе.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антона Брестцов. Здравствуйте. За минувшие сутки спасатели оказали помощь 14 отдыхающим на трех озерах. Из-за налетевшего накануне шквала и сильных волн на Труговике спасатели эвакуировали трех саббордистов – ребенка, подростка и мужчину. На Увельдах сотрудники мобильного поисково-спасательного отряда помогли добраться до берега 6 отдыхающим на сапах и лодках. Еще 5 саббордистов спасатели эвакуировали на озере Сугаяк. Все отдыхающие были без жилетов, и только счастливая случайность помогла избежать трагедии, подчеркнули в поисково-спасательной службе региона. В Челябинской области снизили преступность на 15%. На коллегии в областном главке МВД подвели итоги работы за первое полугодие. Раскрываемость преступлений в регионе выросла. Снизилось число убийств на 22%, грабежей на 14%, квартирных краж на 46%. Разбои раскрывают в 100% случаев. Однако кибераферисты за полгода выманили у южноуральцев более 1 миллиарда рублей, хотя количество дистанционных мошенничеств сократилось более чем вдвое. Есть успехи в миграционной сфере, преступников и нарушителей стало почти вдвое меньше. В поселке Тимирязевском завершился капремонт школы. Здание готово к 1 сентября. От старого оставили только фундамент и стены. Полностью заменили коммуникацию, установили новые полы, окна и двери. Теперь в учебном заведении светлые классы с новой мебелью, 2 спортзала, современный актовый зал и обновленная столовая. В этом году в школе планируют открыть 2 агрокласса. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснениями ожидается кратковременный дождь, гроза, возможен град, ветер южный. Местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, завтра днем плюс 34. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sting, Rise and Fall, подниматься и падать, называется композиция. Ну что ж, друзья, всегда верим в себя. Пусть в жизни не все бывает гладко, но за каждым падением обязательно последует взлет. Об этом-то нам и напоминают исполнители. А мы продолжаем слушать музыку высшей пробы в Челябинске 16:24, а у нас рубрика «Мировой бестселлер», в которой Джо Дассен прямо сейчас.
1: «Мировой бестселлер» на «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Мартин Скорсезе снялся в проекте своей дочери Франчески. У сериала «Бегущий по лезвию 2099» будет только один сезон. Франческа Скорсезе, дочь режиссера Мартина Скорсезе, сняла пятисерийное брендированное шоу для Lavazza, вдохновленное семьей, историями и теми маленькими ритуалами, которые нас объединяют. В нем появились ее отец, а также Джейсон Биггс и Эдриан Броуди. Сериал называется Family Blend. Съемки проходили в знаковых для Мартина Скорсезе местах, в том числе в нью-йоркском квартале Little Italy. Проект исследует глубокую связь, общие воспоминания и передачу творческой эстафеты между двумя поколениями. Первый эпизод «Но сначала кофе» уже вышел. Второй «Элизабет Стрит» появится в августе. Это ностальгическая прогулка по улице,

0: том смысле, что у нее есть начало, есть середина, есть конец», — рассказала Луиза. Она добавила, что команда сняла 8 серий, потому что это число показалось ей счастливым и достаточным для раскрытия сюжета. Сериал выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 25 ноября 2026 года. Действие развернется спустя 50 лет после событий фильма «Бегущий по лезвию» 2049. Лос-Анджелес к тому моменту возродился, но не благодаря людям. Героиня по имени Кора объединяется с репликантом в стремлении изменить мир. Франшиза «Бегущий по лезвию» стартовала с одноименного фильма Ридли Скотта, вышедшего в 1982 году по мотивам книги Филиппа Дика «Мечтают ли андроиды об электрических овцах». Он рассказал об антиутопическом Лос-Анджелесе, в котором полицейские охотятся на сбежавших андроидов, которых называют репликантами. В 2017 году Скотт спродюсировал сиквел ленты «Бегущий по лезвию» 2049. Его режиссером выступил Дэнни Вильнёв. Главные роли в картине исполнили Райан Гослинг и Харрисон Форд.
1: Эксклюзив ньюс на Радио 100.

0: Новый туристический код, а в Верхнеуральске музеи под открытым небом занимаются благоустройством, открывают памятники и развивают казачьи инициативы. Каждый из 10 городов-финалистов доказывает, малая родина – это большая культура.
1: Артефакты – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – сочетание вкуса и стиля.

0: Наташа Бедингфилд, Pocket Full of Sunshine на волне 100. Ну что ж, друзья, под звуки музыки высшей пробы часы пролетают незаметно. Как пролетел еще один в Южноуральской столице, практически 17:00. А у нас рубрика «Люкс Тайм», в которой Пол Анка прозвучит. «Ты моя судьба», «You are my destiny».
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антон Образцов. Здравствуйте. МВД России выявило 24 тысячи фактов использования Telegram для дистанционных хищений с начала года. Передает Интерфакс. По данным полиции, мессенджеры активно используются при подготовке и совершении таких преступлений, как бесконтактный сбыт наркотиков, торговля оружием, поддельными документами, кибератаки, незаконный сбор и распространение персональных данных, анонимная рассылка заведомо ложных сообщений о готовящихся актах терроризма. Ранее в среду в ФСБ заявили, что создателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, поскольку администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий в России. Юрист рассказал, можно ли россиянам пользоваться Telegram. Если человек не занимается в мессенджере противоправной деятельностью, ему ничего не грозит, объяснил РИА Новости Александр Хаминский. При этом ситуация может кардинально измениться, если Telegram официально признают террористическим или экстремистским. В этом случае сам факт использования платформы может повлечь серьезные неблагоприятные последствия. В частности, покупка премиум-аккаунтов или другие способы оплаты услуг Telegram будут приравниваться к финансированию экстремистской деятельности, сказал он. Фуру с 12 иностранцами-нелегалами задержали в Саратовской области. Российские пограничники получили информацию о подозрительном грузе от коллег из Казахстана, сообщили в ФСБ. Осмотрев фуру, силовики обнаружили внутри 12 уроженцев Средней Азии, которым запрещен въезд в Россию. Против водителей и их пассажиров возбуждено уголовное дело. Продажи электромобилей с пробегом в России за первую половину этого года выросли на 40% и составили более 7 тысяч единиц. Об этом сообщает агентство «Автостат». В июне продажи в этом сегменте подскочили на 64% и составили более 1700 единиц. Лидерами рынка подержанных электромобилей стали Nissan, Zeekr и Volkswagen. Среди моделей Nissan Leaf. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснениями ожидается кратковременный дождь, гроза. Возможен град, ветер южный, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла. В дневные часы плюс 34. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Челябинск готовится стать культурной столицей 2027 года, а на Южном Урале впервые проходит конкурс «Малая культурная столица». Конкурс дает импульс развитию территорий с населением до 200 тысяч человек, привлекает внимание к локальным проектам и доказывает, даже небольшой город способен стать центром притяжения. Участие в конкурсе дает возможность продемонстрировать, насколько уникален Южный Урал и велик потенциал нашего региона. Благодаря труду и энтузиазму жителей, городов-участников, формируется новое будущее региона. Конкурс «Малая культурная столица» – масштабная часть большой программы «Челябинск. Культурная столица 2027». Весь 2026 год в регионе проходит под девизом «Навстречу культурной столице».
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «Радио 100». «100 FM».

0: Марк Энтони, You Sang to Me на радио Стом, Челябинске, 17:20. Сейчас мировой бестселлер в нашем эфире прозвучит, и будет это композиция от Рэя Чарльза «Hit the Road, Jack». Песня стабильно входит во всевозможные списки лучших композиций всех времен, кто ее только не исполнял. Певцы переделывали ее в разных жанрах и стилях. В 1961 году композиция в исполнении Рэя Чарльза была удостоена премии Грэмми в номинациях «Лучшее мужское ритм-н-блюз исполнение». Она строится как диалог двух героев. Женщина обвиняет мужчину в том, что он слишком беден, и требует его убраться из ее дома, а мужчина винит женщину в сварливости и говорит, что исправится. Интересные подробности. Нина Симон записала песню «Ответ». Называется она «Come on, back, Jack». В ней также присутствует диалог, в котором женщина призывает Джека вернуться, признает свою ошибку, но мужчина отказывается. Если эту песню не слышали, послушайте. Ну, а прямо сейчас Рэй Чарльз в нашем эфире.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске режиссер «Орудий» назвал новую экранизацию «Resident Evil» самым жестоким фильмом в своей карьере. Скоро у евро будет новый дизайн. В шорт-лист попали 10 вариантов купюр с учеными, птицами и реками. Режиссер Зак Крейгер, снявший хорроры «Варвар» и «Орудие», раскрыл новые подробности о своей экранизации «Resident Evil». По словам постановщика, фильм станет самым жестоким проектом в его карьере. Об этом сообщило издание Empire. Крейгер отметил, что новая «Обитель зла» не будет сосредоточена на масштабном экшене или мифологии франшизы. Вместо этого он хочет сделать ставку на атмосферу страха и напряжения, которыми запомнились первые игры серии. «Это самая жестокая вещь, которую я когда-либо снимал», — заявил постановщик. В центре сюжета окажется один главный герой, которому предстоит пройти через охваченный хаосом Раккун-Сити. По словам режиссера, путешествие персонажа постепенно превратится в настоящий ад. Крейгер написал сценарий новой экранизации вместе с Шеем Хаттоном, работавшим над франшизой «Джон Уик». Главную роль в «Обители зла» исполнит Остин Абрамс, ранее появившийся в «Эйфории», «Ходячих мертвецах» и «Орудиях». В каст также вошли Пол Уолтер Хаузер, Зак Черри, Кайли Рейс и Джона Уилсон. До этого по Resident Evil уже сняли 6 фильмов с Милой Йовович, начиная с картины 2002 года. В 2021 франшизу перезапустили фильмом «Обитель зла. Раккун Сити», которую снял Йоханнес Робертс. Премьера новой экранизации состоится 18 сентября. Европейский центральный банк представил 10 проектов дизайна будущей серии банкнот евро и запустил общественный опрос, чтобы жители Евросоюза смогли выбрать наиболее понравившиеся варианты. На конкурс отобрали 10 концепций, созданных европейскими дизайнерами. Они основаны на двух ранее выбранных темах – европейская культура,

0: Газеты работают и протестируют. Новые банкноты поступят в обращение лишь через несколько лет. При этом действующие купюры сохранят свой статус.
1: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Flashback звучит на радио 100. Челябинске 17:36. Помимо музыки, в этом часе рубрика «Дома хорошо» у нас будет. Продолжаем рассказывать вам о том, какие элементы дизайна сейчас в тренде. В этом хорошо разбирается дизайнер Марина Кутепова. И сегодня она расскажет вам о том, чем можно украсить стены в доме. Раскрою секрет. Будем использовать плед, но не обычный, а разноцветный, оригинальный, чтобы ваша квартира приобрела еще более индивидуальный облик. Обо всем этом через несколько минут, но прежде музыка. И прямо сейчас в нашем эфире рубрика «Summertime».
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Замечали, как много вокруг стало картин? Постеры, плакаты, репродукции, фото в рамках. Это прекрасно, потому что мы начали обращать внимание на искусство и ценить уникальные работы художников. Но дизайнеры всегда ищут что-то новое, отличное от массы. И тут нам на помощь приходит текстиль. Чтобы разнообразить такое количество картин, вернулся тренд «ковры на стене». Это не про советское прошлое, это про смелость. Можно смело применять, особенно если у вас хранится какой-то уникальный экземпляр. Это еще одна идея, что привезти из отпуска на смену привычным тарелочкам и магнитам на холодильнике, которые его вовсе не украшают. А ковер дает то, чего не дает ни одна картина – объем, фактуру, глубину. Но я бы хотела пойти дальше и предложить вместо ковра повесить плед или лоскутное одеяло. Это очень оригинально, по-домашнему, плед легче ковра, его проще крепить. Достаточно красивой деревянной вешалки, декоративных прищепок или просто перекинуть его через тонкую планку. И никаких сверлений. А главное, его легко менять. Надоел один рисунок, сняли, повесили другой. Захотели весеннего настроения, подобрали свежий сюжет. А для рукодельниц открывается море возможностей с нанесением уникального рисунка. Такой декор будет в единственном экземпляре, и это бюджетно и всегда выглядит свежо. Только не забываем, что за окном весна, и крупные вязаные пледы будут создавать не то настроение. Сейчас очень много различных пледов с очень активным, красивым принтом. И можно повесить плед с геометрией, можно скомбинировать два разных по фактуре рядом. Творите как хотите, не ограничивайте себя журнальными шаблонами. Картины – это прекрасно, но ковры и пледы на стенах – это про новый тренд с характером. Это про то, что вы не боитесь быть особенным. Попробуйте, ваш дом заиграет по-новому. Помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Майкл Джексон, Bad на Lonely Stone. Завершаем очередной музыкальный час. В Челябинске почти 18:00, а у нас в эфире рубрика «Люкстайм», в которой Боза Ностра прозвучит с композицией «Роксана». А сразу после в эфир выйдут новости о том, что происходит в регионе, вам расскажет Антон Образцов.
1: «Люкстайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кемма». Штормовое предупреждение вновь объявлено в Челябинской области. 30 июля в регионе сохранится аномальная жара до плюс 36 градусов и выше. Среднесуточные температуры превышают норму на 7 градусов и более. Также сохраняется высокая пожарная опасность. Кроме того, 30 и 31 июля в отдельных районах ожидаются грозы, сильные, очень сильные дожди, ливни, град, местами крупный. Порывы ветра при грозах могут достигать 25 метров в секунду и более. Алексей Текслер вручил награды победителям Кубка полпреда в Уральском федеральном округе для защитников Отечества. Церемония состоялась в резиденции губернатора. Глава региона поблагодарил участников за прекрасное выступление на соревнованиях, которые прошли в Южноуральской столице с 29 июня по 4 июля. Наша сборная заняла первое место и взяла 57 медалей, из которых 31 золотая. Глава региона вручил благодарственные письма губернатора 35 спортсменам. Также поощрение получили тренерский штаб во главе с Ириной Кокшаровой, руководитель делегации Наталья Белоусова и родные участников, выступившие в семейных стартах. Аграрии Челябинской области на неделю раньше обычных сроков начали уборку озимых культур. Причина – аномально жаркая погода, которая ускорила созревание зерна. Как сообщили в региональном Минсельхозе, обмолочено уже 8 тысяч гектаров, собрано 20,5 тысяч тонн зерна. Лидерами по урожайности стали Троицкий и Верхнеуральский округа. Заместитель губернатора, министр сельского хозяйства области Алексей Кобылин отметил, что смещение сроков – это хорошая возможность как можно раньше начать реализовывать продукцию.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
5: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснениями ожидается кратковременный дождь, гроза, возможен град, ветер южный. Местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, завтра днем плюс 34. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Black Adder Sight на Радио 100. Ну что ж, друзья, в центре Челябинска опять сгущаются тучи. Синоптики сегодня прогнозировали дождь, поэтому очень рекомендую вам держать под рукой зонт. Он пригодится и не только сегодня, но и на протяжении всей этой недели. Впрочем, у природы нет плохой погоды, а кому-то даже давно хочется освежиться после такой изнуряющей жары. А мы продолжаем слушать музыку на Радио 100. В мировом бестселлере у нас Джон Леннон будет в этом часе, Imagine, а прямо сейчас рубрика «Кавервиль», в которой «Амазоникс».
1: «Кавервиль» на Радио 100.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: 6 недель мы следили за борьбой в голосовании, и теперь определена десятка претендентов на звание «Малой культурной столицы» – Миасскому, Троицкому,

0: масштабная часть большой программы «Челябинск. Культурная столица 2027». Весь 2026 год в регионе проходит под девизом «Навстречу культурной столице».
1: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «100 FM».

0: Нефас звучат на радио 118.34 в Южноуральской столице. Рассказываю вам о том, где можно слушать музыку высшей пробы. Конечно же, в интернете мы звучим. Заходите на наш сайт radio100fm.ru, либо, если у вас есть страничка ВКонтакте, то становитесь нашими друзьями в группе во ВКонтакте. Ну а если вы предпочитаете слушать музыку с помощью умной колонки, то всегда можете попросить Алису настроиться на волну 100. Чтобы наслаждаться любимой музыкой, все способы хороши. Вернемся к ней. У нас сейчас рубрика «Summertime» в эфире. Послушаем Tom & Joy «Meditation».
1: «Summertime» на радио 100.

0: Мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Картина Валентина Серова «Девочка с персиками» была написана в усадьбе русского предпринимателя и мецената Саввы Мамонтова Абрамцева. На портрете изображена 11-летняя Вера Мамонтова. В августе 1887 года она вбежала в дом и, взяв персик, присела за стол. Серов, который часто гостил в имении, предложил девочке позировать. Работа продолжалась почти 2 месяца. Живописец изобразил девочку, сидящую за столом в розовой блузке с темно-синим бантом. На столе находятся нож, персики и листья. Серов подарил полотно Елизавете Мамонтовой, матери Веры, и картина долгое время висела в комнате, изображенной на ней. Теперь в Абрамцево висит копия, а оригинал экспонируется в Третьяковской галерее. Картина передает атмосферу артистизма, царившую в Абрамцеве. Вокруг портретного изображения девочки Серов собирает фрагменты интерьера, пейзажа, натюрморта. Льющийся из окна свет растворяет контуры предметов. Помещенную против света фигуру модели Серов написал в теплых тонах, контрастных холодным тонам пространства. Картина обладает особой притягательностью благодаря обратной композиции, развернутой на зрителя. Неторопливость позы модели соединяется с задумчивостью, таящейся в глубине ее черных глаз. За картину «Девочка с персиками» Валентин Серов был награжден премией Московского общества любителей художеств.
0: Мировые шедевры на Радио 100.

0: почил на волне 100. Почти 7 вечера в Челябинске, друзья. На этом я, Оля Деева, с вами прощаюсь уже до завтра. Благодарю за еще один прекрасный музыкальный день, который мы с вами провели на волне 100. Уверена, что таких дней у нас еще будет бесчисленное количество, поэтому обязательно настраивайтесь на волну 100, да и сейчас никуда не уходите. Впереди будет много ваших любимых композиций звучать, и, возможно, сейчас услышим одну из них в рубрике «Lux Time Coupe» «I see a different you».
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинской области запустят модуль для вычисления загрязнения воздуха. Система, разработанная учеными МГУ, не просто фиксирует превышение, а определяет вероятные источники загрязнения и прогнозирует, куда ветер понесет вредные вещества. Модуль умеет анализировать данные с постов наблюдения, учитывать погоду и визуализировать информацию на карте. Он позволит повысить эффективность контроля за выбросами и оперативно реагировать на ситуации, даже предотвращать их, отметила замминистра экологии Марина Гартвик. Общество знания сообщило промежуточные итоги заявочной кампании на главную просветительскую награду страны. Челябинская область занимает второе место в Уральском федеральном округе по числу заявок. От региона участвовать хотят 93 просветителя. Например, старший преподаватель Трехгорного технологического института Кирилл Якимов участвует в номинации за просветительскую деятельность в образовательной организации. Его участие в контент-лаборатории «Атомные кадры» позволяет подросткам и студентам увлекательно изучать физику. В хоккейном клубе «Трактор» очередной новобранец. Контракт с черно-белыми подписал защитник Владислав Валенцов. Воспитанник Тюменской школы хоккея имеет небольшой опыт игры в континентальной хоккейной лиге. В минувшем сезоне он защищал цвета клуба «Шанхай Дрэгонс». Новый сезон игрок начнет в фарм-клубе «Трактора» или в основном составе. Решение будет принимать тренерский штаб по итогам предсезонных сборов. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер южный, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, завтра днем плюс 34. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Южный Урал дышит культурой. От крупных городов до малых поселков и конкурс «Малая культурная столица», впервые проходящий в России, стал тому подтверждением. Десятка претендентов определена народным голосованием, где более 700 тысяч голосов стали живым выражением любви.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
1: «Радио 100». «100 FM».

0: Японии и ряде других государств. Список стран будет дополняться. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. В загранпаспортах россиян отменены графы «личный код» и «учетная запись». Об этом сообщили в миграционной службе МВД России. Также с января 2027 года в заграничные паспорта перестанут вписывать данные о детях. Изменения внесены для унификации и упрощения обработки документов в рамках новых международных норм и для защиты прав россиян на свободу передвижения. Продажи электромобилей с пробегом в России за первую половину этого года выросли на 40% и составили более 7 тысяч единиц. Об этом сообщает агентство «Автостат». В июне продажи в этом сегменте подскочили на 64% и составили более 1700 единиц. Лидерами рынка подержанных электромобилей стали Nissan, Zeekr и Volkswagen. Среди моделей Nissan Leaf. Погода на завтра. В Челябинске будет облачно, с прояснениями, ожидается кратковременный дождь и гроза, возможен град. Ветер южный, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 20 градусов тепла, а завтра днем плюс 34. Антон Образцов, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

Радио 100. 100% комфорта.

Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Конкурс «Малая культурная столица 2027» – масштабная часть большой программы «Челябинск. Культурная столица 2027». Весь 2026 год в регионе проходит под девизом «Навстречу культурной столице». 15 июля завершилось голосование, определившее 10 городов-лидеров, а теперь до 31 августа участники должны представить информационные карты, демонстрирующие все – от историко-культурного наследия до инвестиционной привлекательности. Презентация станет не просто отчетом, а портретом живого города, способного привлекать туристов, инвесторов и молодых специалистов. Победитель будет определен 23 октября по сумме баллов народного голосования, экспертной оценки и публичных презентаций. Это не просто соревнование, а карта будущего, где каждый малый город может стать точкой роста для всего Южного Урала.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «100 FM».

Trouble life.